0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның теті радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлап атқан

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева, в операторской. Мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

В начале коротко о новостях дня. Израиль продолжает бить по Ливану вопреки соглашению. В ходе новых рейдов израильские военные также взрывали и поджигали жилые дома в приграничных районах. Турецкие спасатели ведут поисковые работы в Венесуэле. Иран будет в одиночку контролировать возобновление работы и дальнейшее функционирование Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время своего визита в Багдад. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что корабль TCG Oruç Reis в рамках миссии постоянной морской оперативной группы НАТО принимает участие в учениях Fleet-X-250-2026. Израильская армия провела серию военных рейдов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате которых пострадал один палестинец, еще 17 человек были задержаны, включая журналиста. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Турецкие спасатели ведут поисковые работы в Венесуэле. Разрушительное двойное землетрясение в этой стране унесло жизни более 1400 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Турецкие поисково-спасательные отряды в воскресенье приступили к ликвидации последствий мощного двойного землетрясения в Венесуэле. Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий АФАД и военнослужащие вооруженных сил Турции прибыли в город Лагайра, который стал одним из эпицентров разрушений. Команды незамедлительно выдвинулись в район Лапаэс. Туда их направили после получения оперативной информации о том, что под обломками рухнувшего 14-этажного здания все еще могут находиться живые люди. Поисковые мероприятия турецкая миссия осуществляет в тесном взаимодействии с другими международными группами, развернутыми в пострадавшем регионе. По показаниям местных жителей, в уничтоженном здании находили 43 квартиры, причем 41 из них была заселена на момент катастрофы. Ранее геологическая служба США зафиксировала два подземных толчка на территории Венесуэлы, которые произошли в среду вечером с интервалом всего в 39 секунд. Магнитуда сейсмособытий составила 7,2 и 7,5. Природная стихия повлекла за собой масштабное разрушение жилого фонда и инфраструктуры как в столице страны Каракасе, так и в ряде ключевых штатов, среди которых Миранда, Лагайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В субботу председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что общее число погибших в результате масштабного бедствия возросло до 1430 человек. На месте ЧП продолжается разбор завалов. Израиль продолжает бить по Ливану вопреки соглашению. В ходе новых рейдов израильские военные также взрывали и

поджигали жилые дома в приграничных районах. Израильская военная авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, совершив очередное нарушение действующего соглашения о прекращении огня. По данным ливанских

и дома. Кроме того, в небе над южным пригородом Бейрута был зафиксирован полет израильского беспилотного летательного аппарата. Новый виток эскалации произошел всего лишь через два дня после того, как стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Этот документ предусматривает поэтапный вывод приграничных израильских войск со всей территории Ливана, который должен начаться с двух пилотных зон. Согласно данным Министерства здравоохранения Ливана, с момента начала военной операции 2 марта жертвами агрессии Израиля в стране стали по меньшей мере 4246 человек. Еще 12190 жителей получили ранения, более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что корабль ТЦГ «Оруч Рейс» в рамках миссии постоянной морской оперативной группы НАТО-1 принимает участие в учениях «Флитекс-250-2026», организованных в рамках мероприятий, посвященных 250-летию основания США. В заявлении, опубликованном на странице министерства в социальной сети N Social, содержатся следующие слова. В ходе учений, в которых принимают участие 26 надводных, 11 воздушных подразделений из 15 стран, были успешно проведены учения по дозаправке топливом на море, взлету и посадке вертолетов вертикальному дозаправке, действиям в условиях потери связи к подходу, в условиях ограниченной видимости. ВМС Турции продолжает выполнять свои задачи в международных водах, демонстрируя высокую боеспособность и профессионализм. Иран будет в одиночку контролировать возобновление работы и дальнейшее функционирование Ормузского пролива, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время своего визита в Багдад. Дипломат предостерег от любого вмешательства в этот вопрос. Накануне Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Бахрейну и Кувейту в ответ на авиаудары США по Исламской республике и пригрозил полным прекращением переговоров о прекращении войны, если Вашингтон продолжит свои атаки. Аракчи также настоял на выполнении условий мирного соглашения, в рамках которого Израиль должен прекратить атаки в Ливане и вывести войска с оккупированных территорий. Между тем, ситуация между США и Ираном продолжает обостряться после новых ударов по иранским объектам. Вооруженные силы США нанесли вторую за последние сутки серию ударов по объектам на территории Ирана в ответ на атаку коммерческого танкера. На фоне резкого обострения ситуации в регионе президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления полномасштабных военных действий. По информации Центрального командования вооруженных сил США, Центком, американская авиация атаковала иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, позиции противовоздушной обороны, склады беспилотников и средства постановки мин. Вторая волна ударов последовала за утренним инцидентом в Ормузском проливе, где, по данным Центком, революционная гвардия Ирана атаковала с помощью беспилотника коммерческий танкер, перевозивший более 2 миллионов баррелей сырой нефти. Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social подтвердил факт нанесения ударов и пригрозил Ирану жесткими последствиями. Американский лидер отметил, что может наступить момент, когда Вашингтон больше не сможет проявлять сдержанность.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Израильская армия провела серию военных рейдов на оккупированном западном берегу реки Иордан, в результате которых пострадал один палестинец, еще 17 были задержаны, включая журналиста. Об этом в воскресенье сообщили местные органы власти и средства массовой информации. Сообщается, что молодой человек получил ранение, когда израильские силы открыли огонь во время рейда в лагере беженцев Каландия. Военные обыскали несколько домов внутри лагеря и провели допросы местных жителей на месте, после чего задержали двух мужчин. Официальное информагентство ВАФА сообщает, что еще 13 палестинцев были задержаны в ходе военных рейдов израильской армии в Наблусе. Мэр города Себастия в Наблусе Мухаммед Азем заявил, что израильские силы задержали двух жителей города, в том числе журналиста. По его словам, в ходе ночного рейда военные также обыскали несколько жилых домов и повредили автомобили. Местные источники добавили, что еще двое молодых людей были арестованы

во время операции в Бейт-Сахуре к востоку от Вифлеема. На западном берегу наблюдается эскалация сноса домов и нападений со стороны израильской армии и поселенцев. Эти действия направлены на вытеснение жителей и расширение незаконных поселений на оккупированной территории. По информации официальных палестинских источников, с 8 октября 2023 года в результате эскалации со стороны израильской армии и поселенцев на западном берегу погибли 1173 палестинца, 12666 получили ранения. Украинские дроны нанесли удары по российским НПЗ. Под удар попали предприятия в Краснодарском крае Ярославской области. Также зафиксированы жертвы среди мирного населения. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ярославской области, в результате чего на объектах зафиксированы повреждения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целями ударов стали славянские НПЗ в Краснодарском крае, расположенные примерно в 300 километрах от линии фронта, и нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, находящийся на расстоянии около 700 километров от украинской границы. По его словам, атаки были осуществлены в рамках применения средств дальнего радиуса действия. Российские власти сообщили, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в Краснодарском крае были повреждены несколько жилых домов, а на Славянском НПЗ вспыхнул пожар. Губернатор региона Вениамин Кондратьев написал, что инцидент привел к гибели одного человека. Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев также сообщил, что в Шебекинском районе была зафиксирована атака, жертвой которой стал гражданский мужчина. Кроме того, в Ракитянском районе в результате обстрелов получил ранение один человек. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКА оказало поддержку в виде технического оборудования с целью укрепления поисково-спасательного потенциала Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана. Согласно заявлению координационного центра ТИКа в Бишкеке, современное спасательное оборудование, приобретенное в рамках проекта по укреплению поисково-спасательного потенциала Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, реализуемого с целью повышения стандартов управления стихийными бедствиями и реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане, было передано официальным лицам в ходе торжественной церемонии. В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Канатбек Чинибаев, посол Туркии в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Өкем, координатор программы ТИКа в Бишкеке Мехмет Бодур, представители АФАД, а также представители спасательных бригад. Министерству по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана было передано сейсмическое акустическое прослушивающее устройство, устройство обнаружения признаков жизни, а также техническое оборудование, которое будет способствовать процессу приведения оборудования в соответствии со стандартами Международной консультативной группы по поиску и спасению. Уважаемые слушатели, это были новости.

Это был пик войны в Украине. Политики обвиняли друг друга, а эксперты предупреждали о надвигающемся глобальном продовольственном кризисе. Затем в Стамбуле произошло неожиданное для многих событие. Представители России и Украины встретились за столом переговоров. Никто не ожидал, что мир будет достигнут в одночасье. Никто не предсказывал, что стрельба замолкнет. Но благодаря посредничеству Тюркии и Организации Объединенных Наций было достигнуто соглашение о возобновлении экспорта зерна из украинских портов, где оказались заблокированы миллионы тонн зерна. Это не было эффектной дипломатической победой. Не было никаких рукопожатий лидеров под пристальным вниманием камер или громких заявлений, способных изменить мир в одночасье. Вместо этого налицо был конкретный результат – обеспечение доступа к продовольствию. Многие семьи в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами, люди, ничего не знавшие о стамбульских переговорах, смогли обеспечить себя хлебом благодаря успеху дипломатии в то время, когда многие считали это невозможным. Это событие красноречиво говорит о роли Тюркии в современном мире. Усилия Тюркии по установлению мира не выражаются в грандиозных жестах или глобальных идеологических кампаниях. Скорее, эти усилия основаны на терпеливом понимании дипломатии, поддержании диалога, когда другие разрывают связи, и открытости дверей, когда другие уже их закрыли.

К юго-востоку от Türkiye находится Сирия, которая более 10 лет была охвачена войной. На востоке расположены Ирак и Иран. Через Черное море – Россия. На западе от Türkiye находится Греция. Их разделяет Эгейское море. Ну а далее – Балканы, Кавказ и Восточное Средиземноморье. Регионы, где так редко удается достичь прочного мира. Когда в этих регионах вспыхивают кризисы, они не приходят бесследно для Türkiye. К границам страны устремляются беженцы, происходят сбои в работе торговых путей, оказываются под угрозой энергетические ресурсы и возрастают риски для безопасности. География не определяет судьбу, но она формирует реалии повседневной жизни. Поэтому турецкие лидеры никогда не рассматривали региональную стабильность как просто внешнеполитическую цель. Мир в соседних с Türkiye странах не только желателен, но и жизненно необходим. В то же время положение Türkiye дает Анкаре уникальное преимущество. Благодаря членству в НАТО и историческим, культурным, экономическим связям со многими регионами, Türkiye обладает дипломатическими возможностями, которым могут похвастаться немногие страны. Она может свести вместе стороны, которые часто даже не желают разговаривать друг с другом. И это немалое достижение. Если есть какая-то общая линия турецкой внешней политики, то это то, что Türkiye поддерживает диалог с теми, с кем другие, как правило, отказываются взаимодействовать. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, сохраняя при этом открытыми каналы диалога с Москвой. Türkiye является важным союзником НАТО, вместе с тем поддерживает отношения с Россией. В различных конфликтах она сотрудничает с

правительствами, оппозиционными группами, региональными державами и международными организациями. Критики Тюркии характеризуют такой подход как непоследовательный или как попытку извлечь выгоду из отношений с обеими сторонами конфликта. Но с точки зрения посредника, логика совершенно ясна. Если вы отказываетесь от контактов с одной из сторон, вы не сможете помочь обеим сторонам найти общий язык. Мирные переговоры ведутся не между друзьями, они происходят между противниками. Для этого нужен посредник, тот, кого обе стороны готовы принять и которому доверяют. Тюркия неоднократно пыталась взять на себя именно эту роль.

Вклад Türkiye в дело мира выходит за рамки дипломатии. Турецкие военнослужащие участвовали более чем 30 миротворческих миссиях ООН. Босния, Косово и Сомали являются конкретными примерами этого вклада. Сомали, вместо того, чтобы придерживаться подхода, ориентированного исключительно на безопасность, Türkiye построила больницы, запустила инфраструктурные проекты и расширила поставки гуманитарной помощи. Тот факт, что посол Türkiye Могадишо предпочитает жить среди людей, а не в безопасном дипломатическом представительстве, является выражением этой философии. Мир – это не только отсутствие войны, но и готовность быть рядом. В вопросе беженцев Türkiye стала одной из стран мира, принимающих наибольшее число беженцев, разместив более 3 миллионов зарегистрированных сирийцев, а также сотни тысяч из Афганистана, Ирака и других стран. В связи с этим возросла нагрузка на школы, больницы и местные общины, и обострилась политическая напряженность. Тем не менее, Türkiye продолжает держать свои двери открытыми. Дискуссии о мире часто сосредоточены на прекращении огня и саммитах. Однако мир может также означать ребенка, сидящего в классе, или беженца, которого не разворачивают на границе. Подход Türkiye представляет собой одно из величайших гуманитарных обязательств, которое может быть взято на себя любым государством в 21 веке.

Вклад Türkiye в мир следует оценивать по ее действиям. В то время как миллионы тонн зерна оказались заблокированы по всему миру, а цены на продовольствие росли, Türkiye помогла облегчить экспорт этого зерна. Когда миллионам людей некуда было идти, Türkiye предложила им убежище. Когда связь между воюющими сторонами прерывалась, Türkiye часто была одной из немногих стран, которые могли поддерживать контакт с обеими сторонами. Ничто из этого не гарантирует мира. Ни одна страна не обладает такой властью. Но это отражает последовательный выбор – поддерживать диалог, когда конфронтация кажется проще, брать на себя бремя, от которого другие уклоняются, и оставаться вовлеченными, когда было бы проще отступить. Мир редко строится странами, которые всем угождают. Чаще мир строится теми, кто готов говорить со всеми игроками. Именно эту роль Türkiye пытается взять на себя. Эта роль имеет свои несовершенства, но она нацелена на результат. В мире, где конкуренция, недоверие и кризисы становятся все более определяющими факторами, значение стран, способных преодолевать разногласия между противниками, будет только расти. Возможно, величайшее наследие усилий Türkiye по миротворчеству заключается не в одном определенном соглашении или саммите, а в менее заметной, но жизненно важной задаче – предотвращение обрушения мостов между сторонами конфликта. Дорогие друзья, вы прослушали выдержку из статьи обозревателя ТРТ на русском Эммета Имани.

проектом «Тюрки», включенным в список ЮНЕСКО, мы продолжаем знакомиться и с объектами, включенными в предварительный список всемирного наследия. В этом выпуске мы направляемся к южному побережью Средиземного моря, в один из самых богатых в плане исторического наследия районов Анталии – Аланию, включенную в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Алания – один из самых впечатляющих объектов культурного наследия Тюркии. Ее уникальный полуостров в Средиземном море, крепость, окруженная мощными стенами, оборонительные сооружения, гармонично связанные с морским ландшафтом, и историческое наследие сельджукской эпохи делают этот город поистине особенным. Это не просто живописный приморский город, а многослойное историческое пространство, в котором переплелись следы различных эпох и цивилизаций. Согласно данным Всемирного центра наследия ЮНЕСКО, Алания была представлена Тюркии для включения в предварительный список всемирного наследия 25 февраля 2000 года. Объект рассматривается в категории культурного наследия и оценивается по критериям, связанным с культурными традициями, а также с сохранностью архитектурного и исторического единства. Значение Алании для ЮНЕСКО определяется не только отдельными памятниками, но и целостностью исторической городской среды, сформировавшейся на полуострове. Исторический облик Алании тесно связан с ее географическим положением и естественной защищенностью. Как отмечается в материалах ЮНЕСКО, полуостров Алания окружен стенами крепости. В эллинистическую эпоху поселение было известно под названием Куракесион. Позднее оно находилось под властью Римской и Византийской империй, а в период сельджуков пережило значительный расцвет. Современное название города также связывают с именем сельджукского правителя Элаэтина Кейкубата, сыгравшего важную роль в развитии Алании. Главным символом города является крепость. Ее нынешний облик сформировался и укрепился в эпоху Анатолийского сельджукского государства. Крепость представляет собой не просто оборонительное сооружение. На ее территории находятся цистерны для воды, культовые постройки, остатки дворца, следы хамама и элементы традиционной городской застройки. В документах ЮНЕСКО упоминаются сельджукская цистерна, византийская церковь, дворец султана Кейкубата, руины сельджукского хамама и традиционная городская среда. Все это позволяет рассматривать Аланию не только как крепость, но и как исторический город, где когда-то кипела повседневная жизнь. Одним из важнейших факторов, усиливающих значение Алании в контексте ЮНЕСКО, является ее связь с морем. Крепость спускается непосредственно к побережью и образует систему обороны, включающую средневековую судостроительную верфь. Вместе с Красной башней она является одним из наиболее ярких свидетельств морской мощи Алании времен сельджуков. Красная башня была построена в 1226 году по приказу султана Алаэддина Кейкубата. Это восьмигранное сооружение высотой 33 метра стало не только символом города, но и важным элементом обороны гавани, верфи и крепости. Верфь Алания также относится к числу ключевых исторических сооружений города. Согласно данным Министерства культуры и туризма Тюркии, в сельджукский период она использовалась для строительства и ремонта кораблей. Здесь также производились паруса и другое судовое оборудование. Это свидетельствует о том, что Алания была важным центром не только сухопутной обороны, но и мореплавания. В этом смысле город представляет собой один из наиболее значимых исторических объектов, отражающих выход анатолийских сельджуков к Средиземному морю. С точки зрения ЮНЕСКО, для признания объекта культурным наследием недостаточно лишь его древности. Важна его историческая целостность, подлинность и место в истории человечества. В Алании эта целостность прослеживается особенно ясно. Крепостные стены, башни, верфь, портовая зона, религиозные и гражданские сооружения внутри крепости, водохранилища и следы традиционной застройки образуют единый исторический ландшафт, в котором тесно переплелись оборона, морское дело, торговля и повседневная жизнь. Большое значение для будущего Алании имеют и мероприятия по сохранению этого наследия. Согласно официальным заявлениям муниципалитета Алании,

Украине совместно с Министерством культуры и туризма и Министерством иностранных дел Тюркии продолжается работа по включению крепости Алании в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. В сотрудничестве с управлением территории крепости готовится номинационное досье и план управления историческим городом Алания. Эти проекты являются не только техническим этапом процесса номинации, но и важной стратегией долгосрочного сохранения объекта. Современный подход к охране наследия не ограничивается реставрацией отдельных сооружений. Он включает сохранение исторической среды в целом, регулирование туристических потоков, обеспечение безопасного передвижения транспорта и пешеходов, поддержание баланса между жизнью местных жителей и функционированием исторической территории, а также повышение уровня общественного понимания ценности культурного наследия. Сохранение крепости Алания как археологической, природной, исторической и городской охраняемой зоны, а также разработка проектов по организации движения посетителей и транспорта являются наглядными примерами такого комплексного подхода. Одной из новых тем, актуальных для Алании, становится устойчивый туризм. Поскольку город является одним из ведущих туристических центров Тюркии, особое значение приобретает правильное сочетание сохранения исторического наследия и управления туризмом. Подход ЮНЕСКО ориентирован не только на популяризацию объекта, но прежде всего на соблюдение баланса между развитием туризма и сохранением культурных ценностей. Поэтому реализуемые в Алании проекты направлены на то, чтобы историческая территория оставалась более безопасной, более осмысленно используемой и более устойчивой как для местных жителей, так и для гостей города. Сегодня, глядя на Аланию, мы видим крепостные стены, возвышающиеся над лазурными водами Средиземного моря, Красную башню, старинную верфь и историческую застройку внутри крепости. Однако за этим живописным обликом скрывается гораздо более глубокий смысл. Алания является ярким свидетельством исторической связи Анатолии со Средиземноморьем, морской стратегии сельджукской эпохи и культурной преемственности, сохранявшейся на протяжении многих веков. Исторический город Алания, включенный в предварительный список всемирного наследия Тюркия, занимает особое место в культурной памяти не только Анталии, но и всей страны. Сохранение, популяризация и передача этого наследия будущим поколениям являются важной частью усилий Тюркии по представлению своего богатого культурного достояния миру.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Турчи чишен бонго дентай.
0: Инджан Кара радио садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Турция скма.
15: Овода Турция уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Эллерин Бомбош, так называется песня, которая сейчас звучит для вас, уважаемые слушатели, в исполнении Фатиха Эркоча.

В заключении нашей сегодняшней передачи коротко о новостях дня. Турецкие спасатели ведут поисковые работы в Венесуэле. Израиль продолжает бить по Ливану вопреки соглашению. Иран будет в одиночку контролировать возобновление работы и дальнейшее функционирование Ормузского пролива, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Израильская армия провела серию военных рейдов на оккупированном западном берегу реки Иордан. В результате пострадали один палестинец, еще 17 человек были задержаны, включая журналиста. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанго Дэнтай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
17: Эво Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глаз Туркия.
5: Гидарреди Амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.